Приветствую вас, дорогие радиослушатели. В эфире душевного радио не менее душевная песня «Весна». Весеннего настроения вашим сердцам. Будьте счастливы.